0: Радіо Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Новости на Радіо Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик ДНС Сити». Здравствуйте, Таня Лебедева о событиях. В Приморском крае этой весной наибольший спрос работодателей пришелся на специалистов массовых профессий, прежде всего в сфере продаж и обслуживания. При этом самые востребованные вакансии не всегда предполагают самые высокие доходы, рассказывает РБК Приморья со ссылкой на данные hh.ru. Наибольшее число вакансий в регионе открыли для менеджеров по продажам и работе с клиентами. На втором месте продавцы-консультанты и кассиры, на третьем – курьеры. В число наиболее востребованных также вошли водители-бухгалтеры, разнорабочие, электромонтажники, кладовщики, повара и логисты. Несмотря на высокий спрос, уровень оплаты по массовым профессиям часто остается умеренным. Например, продавцам предлагают в среднем 61 тысячу рублей. В то же время среди востребованных специалистов самые высокие зарплатные предложения у инженеров ПТО – 150 тысяч рублей, машинистов и курьеров. Специалисты краевого наркологического диспансера помогают жителям Приморья справиться с созависимостью, состоянием, при котором жизнь близких людей полностью сосредоточена на контроле и помощи зависимому человеку. В течение года в отделении медицинской реабилитации проходят информационно-практические занятия для тех, кто хочет восстановить эмоциональное состояние, вернуть внимание к собственной жизни. На этом пока все. Дальше музыка мирового класса.
2: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
3: Закрытая территория.
2: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
3: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
2: В шаге от дома детский сад, школа.
3: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
2: Звоните 202-95-78.
3: 202-95-78.
2: Застройщик ООО «СЗ ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик Team Group Development. По данным Премгидромета, во вторник во Владивостоке переменная облачность, возможен небольшой дождь, температура воздуха днем до плюс 12, ветер умеренный до сильного.
2: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
3: Это же дорого, снимали бы и дальше.
2: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
4: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
5: Застройщик ООО «Team Group Development». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода. Реклама.
6: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
7: Это тебе не спортзал, нельзя.
8: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
9: Моя квартира, мои правила.
10: Застройщик ООО СЗ проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Думаете, где провести детский день рождения, активный корпоратив или тимбилдинг? Добро пожаловать в Pixel Quest! Это не просто площадка, это новый формат развлечений. Портал в мир ярких эмоций. Здесь пол становится игровой зоной, а вы — главными героями динамичных игр, взрывной неоновой дискотеки и крутых шоу. Pixel Quest — ваш праздник под ключ. Забронируйте незабываемые эмоции прямо сейчас по телефону 8-924-126-94-76. Развлекательный центр Pixel Quest. Калинина 275. 8-924-126-94-76.
12: Серебряный ключ и Шуфанский ключ. Природная питьевая вода, добываемая в заповедной зоне Приморского края на глубине более 100 метров. Живительная сила природы.
13: Заказывайте в офис и на дом по телефону 262-0505. Покупайте в магазинах города.
14: Стильные кухни и мебель от White Kitchen. Высокое качество. Каждый проект особенный. White Kitchen. Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
0: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло во Владивостоке 243-15-55.
15: Радио Монте-Карло.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Монте-Карло». Работа мечты.
1: Уморел. Говорят, можно бесконечно смотреть на три вещи: огонь, воду и чужую работу. Итальянские пенсионеры с этим явно согласны. В Италии даже появилось специальное слово для тех, кто с особым интересом наблюдает за стройками, дорожными работами и любыми серьезными мужскими занятиями – уморел. Обычно это пожилые мужчины, которые стоят у ограждений, заложив руки за спину, внимательно следят за процессом и время от времени дают рабочим непрошенные советы. Считается, что родина этого явления – Болонья. Само слово произошло от местного диалекта «омарелло», что можно перевести как «мужичок» или «маленький человек». В современном значении термин появился в 2005 году благодаря итальянскому писателю и блогеру Данилу Массотти. Именно он начал использовать его в своем блоге, описывая характерный тип городских наблюдателей. Со временем слово закрепилось в языке и даже было включено в авторитетный словарь Николо Цингарелли. Изначально к таким наблюдателям относились с иронией, местами даже с раздражением. Но со временем отношение изменилось. Итальянцы увидели в этом не просто привычку стоять и смотреть, а особый городской обычай. Данила Массотти даже собирал фотографии уморелло со всей страны, превратив их в итоге в своеобразный культурный феномен. Для умореллов появились карты и мобильные приложения, которые показывают, где в городе идут работы, чтобы ни один заинтересованный наблюдатель не остался в стороне. В 2021 году была выпущена настольная игра под названием «День уморелло», а в Болонье в 2017 году одна из площадей получила название «Площадь умореллов». Власти тогда в шутку заявили, что ее стоило открыть еще в процессе стройки. Впрочем, иногда это увлечение приносит и вполне практическую пользу. В городе Риччоне, например, пенсионерам официально доверили наблюдение за строительными площадками. Они фиксировали движение техники и помогали контролировать процессы. За это им даже выплачивали вознаграждение. Сегодня по всей Италии продаются фигурки этих наблюдателей. Маленькие мужички в характерной позе с заложенными за спину руками. Такой личный уморел можно поставить на рабочий стол, как шутливое напоминание о том, что всегда найдется тот, кто внимательно следит за любым делом. Или подарить родственнику, который любит стоять над душой и помогать делу ценными советами.
0: Избранные удовольствия на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова. Район Голубиная, Пать. Застройщик ОСЗ «Сити Комплекс». Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
2: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Интерьер огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень. Prime Интерьер. 276-71-71.
3: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
5: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Безупречный вкус в музыке. Новости на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик ДНС Сити». Таня Лебедева о событиях. Здравствуйте. Во Владивостоке на ледовой арене «Дом со льдом» торжественно завершился чемпионат Приморского края по кёрлингу. Участники разыграли первенство в мужской и женской категориях. По итогам соревнований были названы команды, занявшие призовые места, рассказали в региональном министерстве физкультуры и спорта. В соревнованиях участвовали 6 мужских и 5 женских команд. Турнир проходил в классической олимпийской дисциплине. На лед выходили команды из 4 человек. Одновременно разыгрывались 2 комплекта наград среди мужских и женских коллективов. Федерация кёрлинга Приморского края подчеркнули, что чемпионат края – это ключевые соревнования региона, важный этап в развитии спортивного мастерства, формировании конкурентоспособного резерва и определении сильнейших команд, которым в дальнейшем предстоит представлять край на дальневосточных и всероссийских стартах. В публичном акционерном обществе «Банки Приморья» сменился контролирующий собственник. Пакет продан группе из 9 новых инвесторов. Их персональные данные не раскрываются. Сделка завершена 3 апреля этого года, следует из финансовой отчетности банка. Об этом рассказывает РБК «Приморья». На этом пока все. Дальше музыка мирового класса.
2: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
3: Закрытая территория.
2: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
3: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
2: В шаге от дома детский сад, школа.
3: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
2: Звоните 202-95-78.
3: 202-95-78.
2: Застройщик ООО «СЗ ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик Team Group Development. По данным Премгидромета, во вторник во Владивостоке переменная облачность, возможен небольшой дождь, температура воздуха днем до плюс 12, ветер умеренный до сильного.
2: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
3: Это же дорого, снимали бы и дальше.
2: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка ПДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
4: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
5: Застройщик ООО «СЗ Team Group Development». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
6: Реклама.

0: Компания «Аист ДВ». Мебель на заказ. Собственное производство во Владивостоке. Ищите нас в Тугис. «Аист ДВ».
1: Сочный шашлык за 450 рублей и незабываемые огни города. Панорамный ресторан восточной кухни «Дакара» запускает фестиваль майского шашлыка до 31 мая по будням с 19.00. ТВК «Калина Молл», третий этаж. Окунитесь в мир Востока.
2: Приморская сцена Мариинского театра представляет 13 мая премьера сезона «Опера. История Каи и Герды. Сказка о дружбе, растопивший лед». Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243 15 55.

Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло. Создание мгновенного фото. В мире фотографии есть кадры, которые становятся символами целой эпохи. Один из таких снимков был сделан в лаборатории Polaroid в середине 20 века. На фотографии главный химик компании Говард Роджерс. Он сидит за столом, окруженный тысячами крошечных бутылочек. С виду это обычный лабораторный стол, заставленный химическими растворами. Но именно так выглядела работа, из которой выросла технология мгновенной фотографии. В этих бутылочках красители, проявители, химические комбинации, которые команда Polaroid подбирала годами. Почти 15 лет ушло на то, чтобы приблизиться к идее мгновенной цветной фотографии. Более 5000 экспериментов, каждый из которых мог закончиться ничем или стать шагом вперед. Исторический кадр хранит множество деталей. Снимок сделан в 1950-х годах, когда над мгновенной фотографией работали практически вручную, смешивая, тестируя, ошибаясь и снова пытаясь. Говард Роджерс, сидящий на переднем плане, был человеком, которого можно назвать архитектором цветной фотографии Polaroid. Именно его исследования привели к созданию первой успешной цветной пленки, представленной миру в 1963 году. Возможность увидеть фотографию сразу после съемки изменила не только технику, но и само отношение к изображению. От семейных снимков до искусства и моды. А кадр со множеством флаконов часто вспоминают как пример того, что за любым технологическим прорывом стоит не только идея, но и огромная лабораторная работа и тысячи попыток. Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: ладно, с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
5: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
6: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoda.ru и jq.ru.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
11: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. Фрау Мода. Уже 32 года с вами. Спасибо, что выбираете нас, собираясь на свидание или в долгожданный отпуск. В честь своего дня рождения всю неделю с 1 по 4 мая дарим дополнительную скидку до 12%. Празднуем день рождения Фрау Мода вместе.
1: Что это?
2: Это сезонный грандиозный ценопад в Метеовосток. Скидки до 50% на кондиционеры, водонагреватели, камины
1: и монтаж.
2: Успей до конца месяца. Метеовосток. Огромный выбор и сезонные скидки. Звоните 275-4609.
1: Метеовосток. Наша цель – ваш комфорт.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.

0: Ваш безупречный вкус в музыке. Новости на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик ДНС Сити». Таня Лебедева о событиях. Здравствуйте. Во Владивостоке на ледовой арене «Дом со льдом» торжественно завершился чемпионат Приморского края по кёрлингу. Участники разыграли первенство в мужской и женской категориях. По итогам соревнований были названы команды, занявшие призовые места, рассказали в региональном министерстве физкультуры и спорта. В соревнованиях участвовали 6 мужских и 5 женских команд. Турнир проходил в классической олимпийской дисциплине. На лед выходили команды из 4 человек. Одновременно разыгрывались 2 комплекта наград среди мужских и женских коллективов. Федерация кёрлинга Приморского края подчеркнули, что чемпионат края – это ключевые соревнования региона, важный этап в развитии спортивного мастерства, формировании конкурентоспособного резерва и определении сильнейших команд, которым в дальнейшем предстоит представлять край на дальневосточных и всероссийских стартах. В публичном акционерном обществе «Банки Приморья» сменился контролирующий собственник. Пакет продан группе из 9 новых инвесторов. Их персональные данные не раскрываются. Сделка завершена 3 апреля этого года, следует из финансовой отчетности банка. Об этом рассказывает РБК «Приморья». На этом пока все. Дальше музыка мирового класса.
2: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
3: Закрытая территория.
2: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
3: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
2: В шаге от дома детский сад, школа.
3: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
2: Звоните 202-95-78.
3: 202-95-78.
2: Застройщик ООО «СЗ ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик Team Group Development. По данным Премгидромета, во вторник во Владивостоке переменная облачность, возможен небольшой дождь, температура воздуха днем до плюс 12, ветер умеренный до сильного.
2: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
3: Это же дорого снимать бы и дальше.
2: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
4: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
5: Застройщик ООО «СЗ Team Group Development». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
6: Реклама. Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей.
5: Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик ООО «Prime Group». Проектная декларация на nash.dom.rf.
7: Спецтехника «Люгон». Выбор профессионалов. Поставка, гарантия, сервис, запчасти и выездное техническое обслуживание от авторизованного субдистрибьютора «Люгонг» на Дальнем Востоке. Компании Modern Machinery Far East. Большой выбор техники в наличии. Плюс 7-423-207-0502.
8: Сочный шашлык за 450 рублей и незабываемые огни города. Панорамный ресторан восточной кухни «Дакара» запускает фестиваль майского шашлыка до 31 мая по будням с 19.00. ТВК «Калина Молл», третий этаж. Окунитесь в мир Востока.
9: Серебряный ключ и шуфанский ключ. Природная питьевая вода, добываемая в заповедной зоне Приморского края на глубине более 100 метров. Живительная сила природы.
10: Заказывайте в офис и на дом по телефону 262-0505. Покупайте в магазинах города.
11: Скоро в офисе банкет, а у вас посуды нет? Все без долгой подготовки возьми в «Планете упаковки». Разнообразная одноразовая посуда для банкетов, торжеств, магазинов, кафе, офисов, упаковка для цветов.
12: Океанский проспект, 54, второй этаж, телефон 245-7875.
11: «Планета упаковки».
13: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: down, oh hello, kiss a digit. You get happy in the future when you mambo Italiano.
1: Реклама. Автомобили Lincian официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров LiAuto. Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liautoofficial.ru. Lincian. Официально ваш. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Условия акции, перечень моделей, комплектующих. Уточняйте у официальных дилеров или на сайте.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи. Супер.
5: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
9: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
11: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
13: Вы слушаете

0: Неделя с Крейгом Дэвидом на радио Монте-Карло. Крейг Дэвид и Джей Шон. Stuck in the middle.
1: Сочинять музыку Крейг Дэвид начал еще подростком. Он научился неплохо играть на гитаре и аккомпанировал отцу, который выступал в одной из групп Саутгемптона. В 14 лет отец пристроил его диджеем на пиратское радио, и единственное, чего Крейг тогда боялся, что станцию накроют и отберут все пластинки. Попутно на свои увлечения Крейг зарабатывал в Макдоналдс и фирме по продаже пластиковых окон. А в 16 лет, по настоянию матери, он отправился на национальный конкурс авторов песен и выиграл его. Всего через несколько лет вышел его дебютный альбом «Born to Do It». Пластинка соединила британский UK-гараж и американский R&B, быстро возглавила чарты и закрепила за Крейгом статус новой звезды.
0: Крейг Дэвид и Джей Шон. Stuck in the middle.

0: Реклама.
1: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова, район Голубиная, Пать. Застройщик ОСЗ «Сити Комплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Кто-то говорит, что Rolls-Royce – это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
3: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Interior огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень. Prime Interior. 276-71-71.
4: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: А чем так вкусно пахнет?
6: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
5: А мне хватит?
6: Машенькины пироги такие большие, в них так много начинки, что хватит всем.
7: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
8: В меню хинкали целая коллекция хинкали. С мясом, с крабом, с креветкой, овощные. Выбирай на свой вкус, дорогой. Отдохни в хинкали. Улица Светланская, 44. Проспект Столетия Владивостока, 124А.
9: Май в Шамбале. Время музыки и волшебства. 8 мая. Хиты, которые знает вся страна. Кавер-группа «Зверопой» исполнит легендарные песни группы «Звери». Районы, кварталы, дожди, пистолеты. Подпеваем все вместе. 23 мая. Мастера иллюзий покажут настоящую магию. Отдыхайте ярко на главных событиях весны. Вход бесплатный 18+. Организатор на Шамбала. Подробности на сайте visitshambala.ru.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
11: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей. Проектное финансирование ВТП ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Думаете, где провести детский день рождения, активный корпоратив или тимбилдинг? Добро пожаловать в Pixel Quest! Это не просто площадка, это новый формат развлечений, портал в мир ярких эмоций. Здесь пол становится игровой зоной, а вы — главными героями динамичных игр, взрывной неоновой дискотеки и крутых шоу. Pixel Quest — ваш праздник под ключ. Забронируйте незабываемые эмоции прямо сейчас по телефону 8-924-126-94-76. Развлекательный центр Pixel Quest. Pixel Quest. Калинина 275. 8-924-126-94-76.

0: Компания «Аист ДВ». Мебель на заказ. Собственное производство во Владивостоке. Ищите нас в Тугис. «Аист ДВ».
1: Что это?
2: Это сезонный грандиозный ценопад в «Метеовосток». Скидки до 50% на кондиционеры, водонагреватели, камины.
1: И монтаж.
2: Успей до конца месяца. «Метеовосток». Огромный выбор и сезонные скидки. Звоните 275-4609.
1: «Метеовосток». Наша цель – ваш комфорт.
3: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
5: Это не художественная галерея. Нельзя.
6: А в своей квартире от «Самолет» можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
7: Застройщик ООО «СЗ-проект С-44». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: О чем мечтают женщины?
9: Хочу кубики на животе, но пресс качать не хочу. А еще хочу упругие ягодицы.
8: Это легко решается с аппаратом Tesla Former в Beauty Club. Tesla Former позволяет создать идеальные контуры без посещения спортзала.
9: Beauty Club. Совершенство уже сейчас.
8: Telegram Beauty Club.
10: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло во Владивостоке 243-15-55.
12: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: «Открывая острова» на радио «Монте-Карло».
1: «Маяк Анива».

0: радио Монте-Карло.
1: Маяк Анива. Загадочный остров Сахалин восхищает не только своей природой, но и рукотворными достопримечательностями. Одна из самых впечатляющих – маяк Анива, стоящая на скале Сивучья у труднодоступного мыса Анива. Издалека он похож не то на маленькую крепость, не то на корабельную рубку, случайно оказавшуюся посреди моря. Место для маяка выбрали не случайно. Этот район известен сильными течениями, частыми туманами и подводными камнями, поэтому навигационный ориентир здесь был жизненно необходим. Построили маяк в 1939 году японцы, тогда мыс назывался Накасиретоку. И такое же имя получил сам маяк. Уже позже, в 1946, после переименования мыса, он стал маяком Анива. Проект разработал инженер Синобу Миура. За 2 с лишним года на скале появилась 9-этажная башня высотой 31 метр. На нижних уровнях размещались оборудование, радиорубка и аппаратная. Выше – жилые комнаты для смотрителей. В центре маяка проходила труба с подвешенным маятником. 270-килограммовую гирю заводили каждые 3 часа. И именно она приводила в движение оптическую систему. Благодаря этому луч маяка вращался и был виден более чем за 32 километра. До 1990 года на маяке работали люди. Потом его перевели на автономное радиоизотопное питание, и Анива стал работать почти без участия человека. В середине 2000-х изотопные установки сняли, после чего маяк окончательно опустел и стал постепенно разрушаться. Сегодня к маяку Анива возят экстремальные морские экскурсии, а лучшее время для них с июня по сентябрь. Путь начинается в Южно-Сахалинске, затем туристов доставляют в поселок Новиково, а дальше остается еще 40 километров по морю на моторных лодках через сильные течения и переменчивую погоду. Зато по дороге открываются водопады Танино-Анивского полуострова, мыс Белый Камень и мыс Мраморный. Маяк Анива больше не ведет корабли, но все равно остается ориентиром для тех, кто ищет на Сахалине не только красивые виды, но и настоящую историю.
0: Открывая острова на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов в евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте www.vbdfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
6: Сейчас как сотрудников ищете?
7: Хотела найти повара? Нашла на ХХ.ру.
8: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
9: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
11: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски пусто. Система рекомендует Айо.
12: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
13: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
15: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Фитнес-тренировка. Время, когда ваше тело работает на пределе возможностей. А после наступает время вернуть ему легкость. На территории клуба World Class открыто пространство Karuna Recovery. Кабинет профессионального, быстрого и глубокого восстановления вашего тела после тренировок и напряженного дня. Снятие гипертонуса и перезагрузка нервной системы. Подробности на karunaspa.ru и по телефону 266-9585.
2: Фрау Мода. Уже 32 года с вами. Спасибо, что выбираете нас, собираясь на свидание или в долгожданный отпуск. В честь своего дня рождения всю неделю с 1 по 4 мая дарим дополнительную скидку до 12%. Празднуем день рождения Фрау Мода вместе.
3: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: А чем так вкусно пахнет?
5: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
4: А мне хватит?
5: Машенькины пироги такие большие, в них так много начинки, что хватит всем.
6: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
7: На каникулы, семья! Вместе едем на моря!
8: Ура!
9: Таиланд, Вьетнам, Китай, Турция, Египет или на Кубу всей семьей на каникулах. Легко с ВДК-тур.
7: ВДК-тур. Звоните 2-930-85.
10: Сочный шашлык за 450 рублей и незабываемые огни города. Панорамный ресторан восточной кухни «Дакара» запускает фестиваль майского шашлыка до 31 мая по будням с 19.00. ТВК «Калина Молл», третий этаж. Окунитесь в мир Востока.
11: Май в Шамбале. Время музыки и волшебства. 8 мая. Хиты, которые знает вся страна. Кавер-группа «Зверопой» исполнит легендарные песни группы «Звери». Районы, кварталы, дожди, пистолеты. Подпеваем все вместе. 23 мая. Мастера иллюзий покажут настоящую магию. Отдыхайте ярко на главных событиях весны.
12: Вход бесплатный 18+. Организатор на Шамбала. Подробности на сайте visitshambala.ru.
13: Скоро в офисе банкет, а у вас посуды нет? Все без долгой подготовки возьми в «Планете упаковки». Разнообразная одноразовая посуда для банкетов, торжеств, магазинов, кафе, офисов, упаковка для цветов.
14: Океанский проспект, 54, второй этаж, телефон 245-7875.
13: «Планета упаковки».
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
15: Радио Монте-Карло.

0: радіо «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Новости на радио «Монте-Карло».
2: Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик ДНС Сити». Таня Лебедева о событиях. Здравствуйте. Арендаторы побережья бухты Труда на острове Русский во Владивостоке, куда в прошлом году переехала часть катерной стоянки из Улиса, планируют перекрыть проезд к морю для автомобилей. Участок находится в ведении компании «Роснефть», получен под строительство инжинирингового центра. На дорогах уже появились будки охранника и шлагбаумы, но они пока в поднятом положении. При этом сама бухта очень популярна у любителей сапсерфинга. Отсюда удобно добираться до острова Папенберг и далее осваивать бухту Навик. Похоже, что теперь серферам придется бросать машины вдоль грунтовки и таскать надувные лодки в руках, рассказывает Вейл.ру. В ООО «Роснефть Дальний Восток» обозначить точных сроков перекрытия не смогли, однако охранник из бытовки предположил, что проезд будут ограничивать в начале сезона. Мэрия Владивостока планирует оснастить автоматическими камерами фиксации нарушений ПДД еще несколько дорог. В перечне 6 участков – перекресток Корабельной набережной, Нижнепортовой, перекресток Русской и проспект Столетия Владивостока, остановки Прапорщика Комарова, Инструментальный завод и Калиномол, а также спуск по Всеволодосибирцево под эстакадой фуникулера, рассказывает Вейл.ру. На этом пока все. Дальше музыка мирового класса.
3: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
4: Закрытая территория.
3: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
4: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
3: В шаге от дома детский сад, школа.
4: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
3: Звоните 202-95-78.
4: 202-95-78.
3: Застройщик ООО «СЗ ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик Team Group Development. По данным Премгидромета, во вторник во Владивостоке переменная облачность, возможен небольшой дождь, температура воздуха днем до плюс 12, ветер умеренный до сильного.
2: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку!
3: Это же дорого, снимали бы и дальше!
2: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
4: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
5: Застройщик ООО «СЗ Тим Групп Девелопмент». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
6: Реклама. Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова, район Голубиная, Пать.
5: Застройщик ООО «СЗ Сити Комплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Стильные кухни и мебель от White Kitchen. Высокое качество, каждый проект особенный. White Kitchen. Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
8: Серебряный ключ и шуфанский ключ – природная питьевая вода, добываемая в заповедной зоне Приморского края на глубине более 100 метров. Живительная сила природы.
9: Заказывайте в офис и на дом по телефону 262-0505, покупайте в магазинах города.
10: Май в Шамбале. Время музыки и волшебства. 8 мая. Хиты, которые знает вся страна. Кавер-группа «Зверопой» исполнит легендарные песни группы «Звери», «Районы кварталы», «Дожди, пистолеты». Подпеваем все вместе. 23 мая. Мастера иллюзий покажут настоящую магию. Отдыхайте ярко на главных событиях весны.
5: Вход бесплатный 18+. Организатор на Шамбала. Подробности на сайте visitshambala.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55. Радио

0: Вы слушаете Радио Монте-Карло.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: Сейчас как сотрудников ищете?
8: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
9: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
10: Автомобили «Лисян» официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров «Лиавто». Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liavtoofficial.ru. Лисян. Официально ваш. Предложение ограничено. Не является фуничной офертой. Условия акции, перечень моделей комплектующих. Уточняйте у официальных дилеров или на сайте.
11: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
12: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
13: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации единой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организации, правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
16: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Неделя с Крейгом Дэвидом на радио Монте-Карло. Доминос.
1: Личная жизнь Крейга Дэвида много лет остается закрытой темой. В интервью, как только речь заходит о романтических отношениях, музыкант обычно отвечает очень сдержанно или быстро меняет тему разговора. Впрочем, кое-что о себе он все же рассказывал. Например, несколько лет назад Крейг признался, что не женат и сознательно взял паузу в отношениях, потому что хочет не случайных романов, а настоящего чувства. Позже он говорил, что по-прежнему придерживается этого взгляда.
0: Крейг Дэвид. Доминос.

0: Реклама.
1: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова. Район Голубиная, Пать. Застройщик ООО «Сити Комплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Спецтехника «Люгонг». Выбор профессионалов. Поставка, гарантия, сервис, запчасти и выездное техническое обслуживание от авторизованного субдистрибьютора «Люгонг» на Дальнем Востоке. Компании Modern Machinery Far East. Большой выбор техники в наличии. Плюс 7-423-207-0502.
3: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Интерьер огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень. Prime Интерьер. 276-71-71.
5: Ух ты! Какие сережки! Наверное, кучу денег стоит.
6: Нет. В ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление, для вас от 8 990 рублей за грамм.
7: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж.
8: Стильные кухни и мебель от «White Kitchen». Высокое качество, каждый проект особенный. «White Kitchen». Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
9: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло во Владивостоке 243 15 55.
10: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей. Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на nash.dom.rf.
2: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Интерьер огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень. Prime Интерьер. 276-71-71.
3: Серебряный ключ и шуфанский ключ. Природная питьевая вода, добываемая в заповедной зоне Приморского края на глубине более 100 метров. Живительная сила природы.
4: Заказывайте в офис и на дом по телефону 262-0505. Покупайте в магазинах города.
5: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
6: А слона не хотите? Нельзя.
7: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
8: Моя квартира, мои правила.
9: Застройщик ООО СЗ проект С-41. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на nash.dom.rf.
10: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло во Владивостоке 243-15-55.
11: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Монте-Карло». Работа мечты.
1: Уморел. Говорят, можно бесконечно смотреть на три вещи: огонь, воду и чужую работу. Итальянские пенсионеры с этим явно согласны. В Италии даже появилось специальное слово для тех, кто с особым интересом наблюдает за стройками, дорожными работами и любыми серьезными мужскими занятиями – уморел. Обычно это пожилые мужчины, которые стоят у ограждений, заложив руки за спину, внимательно следят за процессом и время от времени дают рабочим непрошенные советы. Считается, что родина этого явления – Болонья. Само слово произошло от местного диалекта «омарелло», что можно перевести как «мужичок» или «маленький человек». В современном значении термин появился в 2005 году благодаря итальянскому писателю и блогеру Данилу Массотти. Именно он начал использовать его в своем блоге, описывая характерный тип городских наблюдателей. Со временем слово закрепилось в языке и даже было включено в авторитетный словарь Николо Дзингарелли. Изначально к таким наблюдателям относились с иронией, местами даже с раздражением. Но со временем отношение изменилось. Итальянцы увидели в этом не просто привычку стоять и смотреть, а особый городской обычай. Данила Массотти даже собирал фотографии у Морелло в совсем

0: и страны, превратив их в итоге в своеобразный культурный феномен. Для умареллов появились карты и мобильные приложения, которые показывают, где в городе идут работы, чтобы ни один заинтересованный наблюдатель не остался в стороне. В 2021 году была выпущена настольная игра под названием «День умарелла», а в Болонье в 2017 году одна из площадей получила название «Площадь умареллов». Власти тогда в шутку заявили, что ее стоило открыть еще в процессе стройки. Впрочем, иногда это увлечение приносит и вполне практическую пользу. В городе Риччоне, например, пенсионерам официально доверили наблюдение за строительными площадками. Они фиксировали движение техники и помогали контролировать процессы. За это им даже выплачивали вознаграждение. Сегодня по всей Италии продаются фигурки этих наблюдателей. Маленькие мужички в характерной позе с заложенными за спину руками. Такой личный умарел можно поставить на рабочий стол, как шутливое напоминание о том, что всегда найдется тот, кто внимательно следит за любым делом. Или подарите родственнику, который любит стоять над душой и помогать делу ценными советами.
1: Избранные удовольствия на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ядок в месяц за конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организация акции и правила на сайте www.vbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
6: Автомобили Лисян официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров Лиавто. Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liavtoofficial.ru. Лисян. Официально ваш. Предложение ограничено. Не является поездной офертой. Условия акции, перечень моделей комплектующих уточняйте у официальных дилеров или на сайте.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
9: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
10: 6+.
11: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова. Район Голубиная Пать. Застройщик ОСЗ «Ситикомплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Спецтехника «Люгон». Выбор профессионалов. Поставка, гарантия, сервис, запчасти и выездное техническое обслуживание от авторизованного субдистрибьютора «Люгонг» на Дальнем Востоке. Компании Modern Machinery Far East. Большой выбор техники в наличии. Плюс 7 423 207 05 02.
3: Приморская сцена Мариинского театра представляет 23 мая уникальные, ни на что не похожие балеты 20 века «Кармен Сюита» и «Федра». Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243 15 55.
5: Радио Монте-Карло.

0: Ваш безупречный вкус в музыке. Новости на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик DNS City». Таня Лебедева о событиях. Здравствуйте. Арендаторы побережья бухты Труда на острове Русский во Владивостоке, куда в прошлом году переехала часть катерной стоянки из Улиса, планируют перекрыть проезд к морю для автомобилей. Участок находится в ведении компании «Роснефть», получен под строительство инжинирингового центра. На дорогах уже появились будки охранника и шлагбаумы, но они пока в поднятом положении. При этом сама бухта очень популярна у любителей сапсерфинга. Отсюда удобно добираться до острова Папенберг и далее осваивать бухту Навик. Похоже, что теперь серферам придется бросать машины вдоль грунтовки и таскать надувные лодки в руках, рассказывает Вейл.ру. В ООО «Роснефть Дальний Восток» обозначить точных сроков перекрытия не смогли, однако охранник из бытовки предположил, что проезд будут ограничивать в начале сезона. Мэрия Владивостока планирует оснастить автоматическими камерами фиксации нарушений ПДД еще несколько дорог. В перечне 6 участков – перекресток Корабельной набережной, Нижнепортовой, перекресток Русской и проспект Столетия Владивостока, остановки Прапорщика Комарова, инструментальный завод и Калиномол, а также спуск по Всеволодосибирцево под эстакадой фуникулера, рассказывает Вейл.ру. На этом пока все. Дальше музыка мирового класса.
2: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
3: Закрытая территория.
2: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
3: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
2: В шаге от дома детский сад, школа.
3: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
2: Звоните 202-95-78.
3: 202-95-78.
2: Застройщик ООО «СЗ ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик Team Group Development. По данным Премгидромета, в среду во Владивостоке преимущественно без осадков, температура воздуха днем 13-15 градусов тепла, ветер умеренный до сильного.
2: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
3: Это же дорого, снимали бы и дальше.
2: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка ПДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
4: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
5: Застройщик ООО «СЗ Team Group Development». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
6: Реклама. Фитнес-тренировка. Время, когда ваше тело работает на пределе возможностей. А после наступает время вернуть ему легкость. На территории клуба World Class открыто пространство Corona Recovery. Кабинет профессионального, быстрого и глубокого восстановления вашего тела после тренировок и напряженного дня. Снятие гипертонуса и перезагрузка нервной системы. Подробности на coronaspa.ru и по телефону 266-9585.
7: Думаете, где провести детский день рождения, активный корпоратив или тимбилдинг? Добро пожаловать в Pixel Quest! Это не просто площадка, это новый формат развлечений. Портал в мир ярких эмоций. Здесь пол становится игровой зоной, а вы — главными героями динамичных игр, взрывной неоновой дискотеки и крутых шоу. Pixel Quest — ваш праздник под ключ. Забронируйте незабываемые эмоции прямо сейчас по телефону 8-924-126-94-76. Развлекательный центр Pixel Quest. Pixel Quest. Калинина 275. 8-924-126-94-76.
8: Спецтехника «Люгон». Выбор профессионалов. Поставка, гарантия, сервис, запчасти и выездное техническое обслуживание от авторизованного субдистрибьютора «Люгонг» на Дальнем Востоке. Компании Modern Machinery Far East. Большой выбор техники в наличии. Плюс 7-423-207-0502.
9: Фрау Мода. Уже 32 года с вами. Спасибо, что выбираете нас, собираясь на свидание или в долгожданный отпуск. В честь своего дня рождения всю неделю с 1 по 4 мая дарим дополнительную скидку до 12%. Празднуем день рождения Фрау Мода вместе.

0: Компания «Аист ДВ». Мебель на заказ. Собственное производство во Владивостоке. Ищите нас в Тугис. «Аист ДВ».
1: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Сочный шашлык за 450 рублей и незабываемые огни города. Панорамный ресторан восточной кухни «Дакара» запускает фестиваль майского шашлыка до 31 мая по будням с 19.00. ТВК «Калина Молл», третий этаж. Окунитесь в мир Востока.
3: А вы когда-нибудь мечтали
4: стать лучшей версией себя? Beauty Club воплощает мои мечты о красоте лица и тела в реальность. Безоперационная ринопластика, коррекция фигуры на современном оборудовании, ну и, конечно же, все виды чисток и уходовых процедур в Beauty Club.
5: Клиника эстетической медицины Beauty Club. Совершенство уже сейчас.
4: Телеграм Beauty Club.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: А чем так вкусно пахнет?
8: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
7: А мне хватит?
8: Машенькины пироги такие большие, в них так много начинки, что хватит всем.
9: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
11: «Пять песен о любви» на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: О, умный ритейл. Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8/28. УГРН 117-58-46, 16-02. Зона и точное время доставки, уточните в мобильном приложении «Самокат» 6+.
7: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Сейчас как сотрудников ищете?
10: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
11: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
12: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
13: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением Яндекс.Пэй.
5: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекс. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
14: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
15: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
16: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: Лента – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
5: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирская панель за 2025 год.
6: В ленте.
7: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
8: А что если островок стабильности – это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
10: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по кредиту и оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
14: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
15: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
16: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-7799.
18: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.
3: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей.
4: Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Стильные кухни и мебель от White Kitchen. Высокое качество, каждый проект особенный. White Kitchen. Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
6: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Май в Шамбале. Время музыки и волшебства. 8 мая. Хиты, которые знает вся страна. Кавер-группа «Зверопой» исполнит легендарные песни группы «Звери», «Районы кварталы», «Дожди, пистолеты». Подпеваем все вместе. 23 мая. Мастера иллюзий покажут настоящую магию. Отдыхайте ярко на главных событиях весны.
8: Вход бесплатный 18+. Организатор на Шамбала. Подробности на сайте visitshambala.ru.
9: Что это?
10: Это сезонный грандиозный ценопад в «Метеовосток». Скидки до 50% на кондиционеры, водонагреватели, камины.
9: И монтаж.
10: Успей до конца месяца. «Метеовосток». Огромный выбор и сезонные скидки. Звоните 275-4609.
9: «Метеовосток». Наша цель – ваш комфорт.
11: В меню «Хинкали» целая коллекция «Хинкали». С мясом, с крабом, с креветкой, овощные. Выбирай на свой вкус, дорогой. Отдохни в «Хинкали». Улица Светланская, 44. Проспект Столетия Владивостока, 124А.
12: Скоро в офисе банкет, а у вас посуды нет? Все без долгой подготовки возьми в «Планете упаковки». Разнообразная одноразовая посуда для банкетов, торжеств, магазинов, кафе, офисов, упаковка для цветов.
13: Агианский проспект, 54, второй этаж. Телефон 245-7875.
12: «Планета упаковки».
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.

0: Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Новости на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик DNS City». Таня Лебедева о событиях. Здравствуйте. Во Владивостоке идет комплексный ремонт дорог по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». В частности, на улицах Черняховского и Невельского предстоит отремонтировать подпорные стены, сети инженерных коммуникаций, сделать новые тротуары, комплексно преобразить более 2,5 километров дорог. Как рассказывают в мэрии, по проекту на всем протяжении участка улицы Черняховского планируется увеличить число полос движения до 3. Владивосток продолжает готовиться к празднику Победы. Установлено 110 растяжек и 6 баннеров на виадуках. Ими украшена центральная часть города и гостевой маршрут. В мэрии сообщают, что полностью готова и праздничная иллюминация. В этом году это более 800 световых конструкций различной формы. Основная часть – на опорах освещения. Генеральная репетиция парада Победы с участием пеших колонн и боевой техники пройдет во Владивостоке 6 мая с 7 утра до 13 часов. На это время будут перекрыты основные улицы в центре города, в том числе Светланская и Людская. Движение на Эгершальт и обратно останется только через улицу Пограничную. Ожидаются пробки. Горожан просят без крайней необходимости объезжать центр 10-й дорогой, рассказывает Вейл.ру. На этом пока все. Дальше музыка мирового класса.
2: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
3: Закрытая территория.
2: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
3: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
2: В шаге от дома детский сад, школа.
3: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
2: Звоните 202-95-78.
3: 202-95-78.
2: Застройщик ООО «СС ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик Team Group Development. По данным Премгидромета, в среду во Владивостоке преимущественно без осадков, температура воздуха днем 13-15 градусов тепла, ветер умеренный до сильного.
2: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
3: Это же дорого, снимали бы и дальше.
2: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
4: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
5: Застройщик ООО «Сазайтинг Групп Девелопмент». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
6: Реклама. Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова. Район Голубиная, Пать.
5: Застройщик ООО «Ситикомплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Кто-то говорит, что Rolls-Royce — это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
8: А чем так вкусно пахнет?
9: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
8: А мне хватит?
9: Машенькины пироги такие большие, в них так много начинки, что хватит всем.
10: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
11: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
13: Это тебе не спортзал, нельзя.
14: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
15: Моя квартира, мои правила.
16: Застройщик ООО «СЗ-проект С-44». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
17: Стильные кухни и мебель от White Kitchen. Высокое качество, каждый проект особенный. White Kitchen. Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
18: Спецтехника «Люгон». Выбор профессионалов. Поставка, гарантия, сервис, запчасти и выездное техническое обслуживание от авторизованного субдистрибьютора «Люгонг» на Дальнем Востоке. Компании Modern Machinery Far East. Большой выбор техники в наличии. Плюс 7-423-207-0502.
19: В меню «Хинкали» целая коллекция хинкали. С мясом, с крабом, с креветкой, овощные. Выбирай на свой вкус, дорогой. Отдохни в «Хинкали». Улица Светланская, 44. Проспект Столетия Владивостока, 124А.
20: Ух ты! Какие сережки! Наверное, кучу денег стоит.
21: Нет. В ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление, для вас от 8 990 рублей за грамм.
22: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж.
23: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло. Создание мгновенного фото. В мире фотографии есть кадры, которые становятся символами целой эпохи. Один из таких снимков был сделан в лаборатории Polaroid в середине 20 века. На фотографии главный химик компании Говард Роджерс. Он сидит за столом, окруженный тысячами крошечных бутылочек. С виду это обычный лабораторный стол, заставленный химическими растворами. Но именно так выглядела работа, из которой выросла технология мгновенной фотографии. В этих бутылочках красители, проявители, химические комбинации, которые команда Polaroid подбирала годами. Почти 15 лет ушло на то, чтобы приблизиться к идее мгновенной цветной фотографии. Более 5000 экспериментов, каждый из которых мог закончиться ничем или стать шагом вперед. Исторический кадр хранит множество деталей. Снимок сделан в 1950-х годах, когда над мгновенной фотографией работали практически вручную, смешивая, тестируя, ошибаясь и снова пытаясь. Говард Роджерс, сидящий на переднем плане, был человеком, которого можно назвать архитектором цветной фотографии Polaroid. Именно его исследования привели к созданию первой успешной цветной пленки, представленной миру в 1963 году. Возможность увидеть фотографию сразу после съемки изменила не только технику, но и само отношение к изображению. От семейных снимков до искусства и моды. А кадр со множеством флаконов часто вспоминают как пример того, что за любым технологическим прорывом стоит не только идея, но и огромная лабораторная работа и тысячи попыток. Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
3: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Sequoia Park». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Sequoia Park» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей. Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на nash.dom.rf.
4: Скоро в офисе банкет, а у вас посуды нет? Все без долгой подготовки возьми в «Планете упаковки». Разнообразная одноразовая посуда для банкетов, торжеств, магазинов, кафе, офисов, упаковка для цветов.
5: Океанский проспект, 54, второй этаж, телефон 245-7875.
4: «Планета упаковки».

0: Компания «Аист ДВ». Мебель на заказ. Собственное производство во Владивостоке. Ищите нас в Тугис. «Аист ДВ».
1: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Думаете, где провести детский день рождения, активный корпоратив или тимбилдинг? Добро пожаловать в Pixel Quest! Это не просто площадка, это новый формат развлечений. Портал в мир ярких эмоций. Здесь пол становится игровой зоной, а вы — главными героями динамичных игр, взрывной неоновой дискотеки и крутых шоу. Pixel Quest — ваш праздник под ключ. Забронируйте незабываемые эмоции прямо сейчас по телефону 8-924-126-94-76. Развлекательный центр Pixel Quest. Калинина 275. 8-924-126-94-76.
3: Шикарные серебряные украшения Роберто Браво, созданные с итальянской страстью, теперь можно получить в подарок. При покупке одного, второе вы получаете бесплатно. В Италии умеют ценить красоту, а мы ценить вас. Ювелирный бутик Роберто Браво.
4: Акция действует до 31 мая. Подробности в Роберто Браво. ТРК Седанка Сити.
5: На каникулы, семья! Вместе едем на моря!
6: Ура!
7: Таиланд, Вьетнам, Китай, Турция, Египет или на Кубу всей семьей на каникулах. Легко с ВДК Тур.
5: ВДК Тур. Звоните 2-9-3-0-85.
8: Что это?
9: Это сезонный грандиозный ценопад в «Метеовосток». Скидки до 50% на кондиционеры, водонагреватели, камины.
8: И монтаж.
9: Успей до конца месяца. «Метеовосток». Огромный выбор и сезонные скидки. Звоните 275-4609.
8: «Метеовосток». Наша цель – ваш комфорт.
10: Серебряный ключ и шуфанский ключ – природная питьевая вода, добываемая в заповедной зоне Приморского края на глубине более 100 метров. Живительная сила природы.
11: Заказывайте в офис и на дом по телефону 262-0505, покупайте в магазинах города.
12: Дарите красоту. Подарочный сертификат в Beauty Club. Желанный подарок для каждой. Косметологическая клиника Beauty Club. Город Владивосток, Авроровская, 30.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Interior огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень Prime Interior. 276-71-71.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
16: Радио Монте-Карло.

0: Новости на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик ДНС Сити». Таня Лебедева о событиях. Здравствуйте. В Приморском крае подведены итоги ежегодного конкурса проектов по решению вопросов местного значения, инициируемых жителями региона. Из 98 проектов, поданных от ТОСов Владивостока, отбор прошли 82. Как рассказали в мэрии, все эти проекты уже в этом году будут воплощены в жизнь. По словам главы Владивостока Константина Шестакова, за последние годы благодаря программе обустроено 220 территорий Владивостока. Прием заявок на конкурс «Предприниматель года 2026» открыт во Владивостоке. Документы нужно подать до 17 мая. По словам вице-мэра Екатерины Сиволовской, конкурс «Предприниматель года» – это не просто возможность отметить достижения бизнеса, но и важный инструмент развития предпринимательской среды Владивостока. 6 мая утром в центре Владивостока перекроют движение из-за репетиции Парада Победы. В связи с этим меняются маршруты городских автобусов. Маршрутки со стороны Луговой будут идти до Авангарда и там сворачивать на Пушкинскую. Те, что идут со стороны Маяка, будут разворачиваться на Посецкой, а автобусы со стороны Первой и Второй речки будут в районе торгового центра Кловерхаус уходить на Океанский проспект, рассказывает Вейл.ру. На этом пока все. Дальше музыка мирового класса.
2: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
3: Закрытая территория.
2: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
3: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
2: В шаге от дома детский сад, школа.
3: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
2: Звоните 202-95-78.
3: 202-95-78.
2: Застройщик ООО «СЗ ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик Team Group Development. По данным Премгидромета, в среду во Владивостоке преимущественно без осадков, температура воздуха днем 13-15 градусов тепла, ветер умеренный до сильного.
2: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
3: Это же дорого, снимали бы и дальше.
2: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
4: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
5: Застройщик ООО «Team Group Development». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода. Реклама. Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова. Район Голубиная Пать.
5: Застройщик ООО «Ситикомплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Что это?
7: Это сезонный грандиозный ценопад в «Метеовосток». Скидки до 50% на кондиционеры, водонагреватели, камины.
6: И монтаж.
7: Успей до конца месяца. «Метеовосток». Огромный выбор и сезонные скидки. Звоните 275-4609.
6: «Метеовосток». Наша цель – ваш комфорт.
8: На каникулы, семья. Вместе едем на моря.
9: Ура!
10: Таиланд, Вьетнам, Китай, Турция, Египет или на Кубу всей семьей на каникулах. Легко с ВДК-тур.
8: ВДК-тур. Звоните 2-9-3-0-85.
11: Май в Шамбале. Время музыки и волшебства. 8 мая. Хиты, которые знает вся страна. Кавер-группа «Зверопой» исполнит легендарные песни группы «Звери». Районы, кварталы, дожди, пистолеты. Подпеваем все вместе. 23 мая. Мастера иллюзий покажут настоящую магию. Отдыхайте ярко на главных событиях весны.
5: Вход бесплатный 18+. Организатор на Шамбала. Подробности на сайте visitshambala.ru.
12: Ух ты! Какое колечко! Наверное, кучу денег стоит.
13: Нет. В ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление, для вас от 8 990 рублей за грамм.
14: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
15: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
3: ООО «Умный ритейл», Москва, Баклай, 6, стране 3, помещение 8, 28, ОГРН, 118, 78, 47, 26, 16, 02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат» 6+.
4: Звук – это музыкальный сервис.

0: бесплатно с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: Пятерочка выручает!
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
1: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
8: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
9: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи – супер.
10: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
11: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
12: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
11: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
12: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
14: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: неделя с Крейгом Дэвидом на радио Монте-Карло. Крейг Дэвид и Джоджо. In it with you. Крейг Дэвид всегда с удовольствием сотрудничал с самыми разными музыкантами. И за время карьеры его партнерами по записям становились артисты разных жанров и поколений. Еще в самом начале его пути Элтон Джон называл Крейга одной из главных надежд британской поп-музыки, а Стиви Уандер говорил, что готов записать с ним совместную вещь. Сам Крейг тоже не скрывал амбиции и признавался, что мечтает о дуэте с Дженнифер Лопес. С этими артистами совместных записей в итоге не случилось, зато с другими коллегами Дэвид работал много и охотно. В частности, для своего последнего на данный момент альбома «Commitment», вышедшего в 2025 году, он записал песню «In It With You» с американской певицей Джоджо.
1: Крейг Дэвид и Джоджо. «In It With You». As long as...

0: Реклама.
1: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей. Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на nas.dom.rf.
2: Шикарные серебряные украшения Роберто Браво, созданные с итальянской страстью, теперь можно получить в подарок. При покупке одного, второе вы получаете бесплатно. В Италии умеют ценить красоту, а мы ценить вас. Ювелирный бутик Роберто Браво.
3: Акция действует до 31 мая. Подробности в Роберто Браво. ТРК Седанка Сити.

0: Компания «Аист ДВ». Мебель на заказ. Собственное производство во Владивостоке. Ищите нас в Тугис. «Аист ДВ».
1: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Сочный шашлык за 450 рублей и незабываемые огни города. Панорамный ресторан восточной кухни «Дакара» запускает фестиваль майского шашлыка до 31 мая по будням с 19.00. ТВК «Калина Молл», третий этаж. Окунитесь в мир Востока.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243 15 55.
4: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Ваш безупречный вкус в музыке. Новости на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик ДНС Сити». Таня Лебедева о событиях. Здравствуйте. В Приморском крае подведены итоги ежегодного конкурса проектов по решению вопросов местного значения, инициируемых жителями региона. Из 98 проектов, поданных от ТОСов Владивостока, отбор прошли 82. Как рассказали в мэрии, все эти проекты уже в этом году будут воплощены в жизнь. По словам главы Владивостока Константина Шестакова, за последние годы благодаря программе обустроено 220 территорий Владивостока. Прием заявок на конкурс «Предприниматель года 2026» открыт во Владивостоке. Документы нужно подать до 17 мая. По словам вице-мэра Екатерины Сиволовской, конкурс «Предприниматель года» – это не просто возможность отметить достижения бизнеса, но и важный инструмент развития предпринимательской среды Владивостока. 6 мая утром в центре Владивостока перекроют движение из-за репетиции Парада Победы. В связи с этим меняются маршруты городских автобусов. Маршрутки со стороны Луговой будут идти до Авангарда и там сворачивать на Пушкинскую. Те, что идут со стороны Маяка, будут разворачиваться на Посецкой, а автобусы со стороны Первой и Второй речки будут в районе торгового центра Кловерхаус уходить на Океанский проспект, рассказывает Вейл.ру. На этом пока все. Дальше музыка мирового класса.
2: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
3: Закрытая территория.
2: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
3: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
2: В шаге от дома детский сад, школа.
3: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
2: Звоните 202-95-78.
3: 202-95-78.
2: Застройщик ООО «СЗ ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик Team Group Development. По данным Премгидромета, в среду во Владивостоке преимущественно без осадков, температура воздуха днем 13-15 градусов тепла, ветер умеренный до сильного.
2: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку.
3: Это же дорого, снимали бы и дальше.
2: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка по ДВ снижена до 1%. По семейной до 5. Ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
4: Сердце квартала. Ипотека выгодна.
5: Застройщик ООО «СЗ Тим Групп Девелопмент». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
6: Реклама.
7: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
8: Это не художественная галерея. Нельзя.
9: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
10: Моя квартира, мои правила.
11: Застройщик ООО «СЗ Проект С-44». От С1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Приморская сцена Мариинского театра представляет. 20 мая комическая яркая опера «Любовь к трем апельсинам». Сказка о принце, влюбленном в апельсин. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра.
13: Возрастное ограничение 6+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243 15 55.
15: «Радио Монте-Карло».

0: то на маленькую крепость, не то на корабельную рубку, случайно оказавшуюся посреди моря. Место для маяка выбрали не случайно. Этот район известен сильными течениями, частыми туманами и подводными камнями, поэтому навигационный ориентир здесь был жизненно необходим. Построили маяк в 1939 году японцы, тогда мыс назывался Накасиретоку. И такое же имя получил сам маяк. Уже позже, в 1946, после переименования мыса, он стал маяком Анива. Проект разработал инженер Синобу Миура. За 2 с лишним года на скале появилась 9-этажная башня высотой 31 метр. На нижних уровнях размещались оборудование, радиорубка и аппаратная. Выше — жилые комнаты для смотрителей. В центре маяка проходила труба с подвешенным маятником. 270-килограммовую гирю заводили каждые 3 часа. И именно она приводила в движение оптическую систему. Благодаря этому луч маяка вращался и был виден более чем за 32 километра. До 1990 года на маяке работали люди. Потом его перевели на автономное радиоизотопное питание, и Анива стал работать почти без участия человека. В середине 2000-х изотопные установки сняли, после чего маяк окончательно опустел и стал постепенно разрушаться. Сегодня к маяку Анива возят экстремальные морские экскурсии, а лучшее время для них с июня по сентябрь. Путь начинается в Южно-Сахалинске, затем туристов доставляют в поселок Новиково, а дальше остается еще 40 километров по морю на моторных лодках через сильные течения и переменчивую погоду. Зато по дороге открываются водопады Танино-Анивского полуострова, мыс Белый Камень и мыс Мраморный. Маяк Анива больше не ведет корабли, но все равно остается ориентиром для тех, кто ищет на Сахалине не только красивые виды, но и настоящую историю.
1: Открывая острова на радио Монте-Карло. Радио Монте-Карло. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус.

0: «Открывая острова» на радио Монте-Карло.
1: Маяк Анива. Загадочный остров Сахалин восхищает не только своей природой, но и рукотворными достопримечательностями. Одна из самых впечатляющих – маяк Анива, стоящая на скале Сивучья у труднодоступного мыса Анива. Издалека он похож не

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
6: Пятерочка выручает!
5: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
7: Автомобили «Лисян» официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров «Лиавто». Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liavtoofficial.ru. Лисян. Официально ваш. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Условия акции, перечень моделей, комплектующих, уточняйте у официальных дилеров или на сайте.
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
11: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
12: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
13: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
10: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля, проведения и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Телефон рекламной службы. Радио Монте-Карло 8-499-579-77-99.
15: Золотая коллекция Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова. Район Голубиная Пать. Застройщик ОСЗ «Сити Комплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Фитнес-тренировка. Время, когда ваше тело работает на пределе возможностей. А после наступает время вернуть ему легкость. На территории клуба World Class открыто пространство Karuna Recovery. Кабинет профессионального, быстрого и глубокого восстановления вашего тела после тренировок и напряженного дня. Снятие гипертонуса и перезагрузка нервной системы. Подробности на karunaspa.ru и по телефону 266-9585.
3: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло во Владивостоке 243 15 55. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
3: 6+.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
6: Уэйн Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Ваш безупречный вкус. Радио Монте-Карло.

0: Время джаза. На радио Монте-Карло. Цитаты.
1: Джаз – это скорее психологический настрой, чем музыкальный стиль. Он использует определенный умственный процесс, выраженный спонтанно через какой-то музыкальный инструмент. Моя задача – продлить этот процесс. Билл Эванс.

0: Теорія джаза на радіо Монте-Карло. Цитати.
1: У меня никогда не было четкого понимания, какую музыку я хочу исполнять. Я всегда была очень открыта. Кэти Мелуа.

0: Реклама.
1: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей.
2: Проектное финансирование ВДП ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на nas.dom.rf.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
4: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS-77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете Радио «Монте-Карло».

Радіо Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. I'm nothing special, in fact.

L is for the way you look at me. O is for the only one I see.

Be happy now. Don't worry. Be happy. Ваш безупречный вкус в музыке.

0: Реклама.
1: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи на море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
3: Телефон рекламной службы – радио Монте-Карло. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
2: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action — это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
3: Кто-то говорит, что Rolls-Royce — это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
4: На каникулы семья! Вместе едем на моря!
5: Ура!
6: Таиланд, Вьетнам, Китай, Турция, Египет или на Кубу всей семьей на каникулах. Легко с ВДК Тур.
4: ВДК Тур. Звоните 2-9-00-85.

0: Компания «Аист ДВ». Мебель на заказ. Собственное производство во Владивостоке. Ищите нас в Тугис. «Аист ДВ».
1: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
2: А слона не хотите? Нельзя.
3: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
1: Моя квартира, мои правила.
4: Застройщик ООО СЗ проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло во Владивостоке 243 15 55.
6: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
5: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Автомобили Lysian официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров LiAuto. Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liautoofficial.ru. Lysian. Официально ваш. Предложение ограничено. Не является выездной офертой. Условия акции, перечень моделей комплектующих уточняйте у официальных дилеров или на сайте.
4: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: «Пятерочка» выручает!
4: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
6: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
7: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах «Яндекса». Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничение. 0+.
8: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска. 8-ступенчатый автомат. Брутальный дизайн. Комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
9: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
10: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28, ОГРН 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
11: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
13: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
14: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
15: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
16: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах Лента.
17: Кроме Лента Эконом, количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках проведения на сайте lenta.com.
18: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
19: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.vbank.ru. ООО ВБ-банк.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Радио Монте-Карло представляет. Четвертая церемония награждения спортивно-деловой премии «Чемпион» пройдет 3 июня в Санкт-Петербурге. Легендой спорта наградят лидеров бизнеса за поддержку отрасли на одном из самых красивых вечерних мероприятий Петербургского международного экономического форума. Организатор премии – спортивная платформа фонда «Росконгресс». 18+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
2: У Rich Family на Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, Угаран, 110, 547, 605, 1196.
3: Ратимир открывает гриль-сезон. Нежнейший шашлык, сочные ребра, ароматные стейки и аппетитные колбаски. Все для идеального отдыха на природе. Сделайте ваш пикник незабываемым. Выбирайте продукты Ратимир и наслаждайтесь вкусом настоящего мяса. Приглашаем наши фирменные магазины за вашим идеальным шашлыком. We'll be right back.

0: Компания «Аист ДВ». Мебель на заказ. Собственное производство во Владивостоке. Ищите нас в Тугис. «Аист ДВ».
1: Фитнес-тренировка. Время, когда ваше тело работает на пределе возможностей. А после наступает время вернуть ему легкость. На территории клуба World Class открыто пространство «Каруна Рековерри». Кабинет профессионального, быстрого и глубокого восстановления вашего тела после тренировок и напряженного дня. Снятие гипертонуса и перезагрузка нервной системы. Подробности на karunaspa.ru и по телефону 266-9585.
2: Приморская сцена Мариинского театра представляет 17 мая опера Джузеппе Верди «Травиата». Драма любви, обреченной предрассудками общества. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра.
3: Возрастное ограничение 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
5: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: радіо «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Hello, I'm Sophia Lispector. You're listening to Radio Monte Carlo. Only the best hits. It's murder.

0: Реклама.
1: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость. Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова. Район Голубиная, Пать. Застройщик ООО «СЗ Сити Комплекс». Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
2: Фитнес-тренировка. Время, когда ваше тело работает на пределе возможностей. А после наступает время вернуть ему легкость. На территории клуба World Class открыто пространство Karuna Recovery. Кабинет профессионального, быстрого и глубокого восстановления вашего тела после тренировок и напряженного дня. Снятие гипертонуса и перезагрузка нервной системы. Подробности на karunaspa.ru и по телефону 266-9585.
3: Думаете, где провести детский день рождения, активный корпоратив или тимбилдинг? Добро пожаловать в Pixel Quest! Это не просто площадка, это новый формат развлечений, портал в мир ярких эмоций. Здесь пол становится игровой зоной, а вы – главными героями динамичных игр, взрывной неоновой дискотеки и крутых шоу. Pixel Quest – ваш праздник под ключ. Забронируйте незабываемые эмоции прямо сейчас по телефону 8-924-126-94-76. Развлекательный центр Pixel Quest. Pixel Quest. Калинина 275. 8-924-126-94-76.

0: Компания «Аист ДВ». Мебель на заказ. Собственное производство во Владивостоке. Ищите нас в Тугис. «Аист ДВ».
1: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Интерьер огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень. Prime Интерьер. 276-71-71.
2: Ух ты! Какие сережки! Наверное, кучу денег стоит.
3: Нет. В ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление, для вас от 8990 рублей за грамм.
4: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж.
5: Спецтехника «Люгон». Выбор профессионалов. Поставка, гарантия, сервис, запчасти и выездное техническое обслуживание от авторизованного субдистрибьютора «Люгонг» на Дальнем Востоке. Компании Modern Machinery Far East. Большой выбор техники в наличии. Плюс 7 423 207 0502.
6: На каникулы, семья! Вместе едем на моря!
7: Ура!
8: Таиланд, Вьетнам, Китай, Турция, Египет или на Кубу всей семьей на каникулах. Легко с ВДК-тур.
6: ВДК-тур. Звоните 2-9-3-0-85.
9: Май в Шамбале. Время музыки и волшебства. 8 мая. Хиты, которые знает вся страна. Кавер-группа «Зверопой» исполнит легендарные песни группы «Звери». Районы, кварталы, дожди, пистолеты. Подпеваем все вместе. 23 мая. Мастера иллюзий покажут настоящую магию. Отдыхайте ярко на главных событиях весны.
10: Вход бесплатный 18+. Организатор на Шамбала. Подробности на сайте visitshambala.ru.
11: Что это?
12: Это сезонный грандиозный ценопад в «Метеовосток». Скидки до 50% на кондиционеры, водонагреватели, камины.
11: И монтаж.
12: Успей до конца месяца. «Метеовосток». Огромный выбор и сезонные скидки. Звоните 275-4609.
11: «Метеовосток». Наша цель – ваш комфорт.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
5: ВГУПД, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2023 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Зева Земма Делюкс в ассортименте трехслойная 8 штук 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
9: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
10: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
13: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
14: Сейчас как сотрудников ищете?
15: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
16: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
17: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный

0: Кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
4: УОН Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло. 8-499-579-77-99. Слушайте радио Монте.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: «Пятерочка» выручает!
4: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
6: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «ВЕСА». А также повышенную ставку по сбережениям.
4: 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Звук – это музыкальный сервис.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке «Сберпрайм» на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-689-840. Город Москва.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
3: Умный ритейл. Москва, Барклай, 6, строение 3, помещение 8-28. УГРН 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-99.
6: Неделя с Крейгом Дэвидом на «Радио Монте-Карло».
7: «Signed, sealed, delivered. I'm yours».
8: На творчество Крейга Дэвида повлияли многие артисты. Сам он не раз называл одним из своих главных кумиров Майкла Джексона. При этом есть в его музыкальной биографии и еще одно важное имя — Стиви Уандер. В начале карьеры Уандер высоко оценивал песни молодого британца и даже говорил, что был бы не против записать с ним совместную вещь. Настоящего студийного дуэта в итоге не случилось, но музыкальный след Уандера в творчестве Крейга Дэвида все же есть. В 2010 году Крейг выпустил альбом «Signed, Sealed, Delivered», почти полностью составленный из кавер-версий, и включил в него знаменитый хит Стиви Уандера, давший название всей пластинке.
7: Крейг Дэвид. «Signed, Sealed, Delivered. I'm yours».

0: Реклама.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, УГРН 110, 547, 605, 1196.
3: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей.
4: Проектное финансирование ВТБ ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: «Ратимир» открывает гриль-сезон. Нежнейший шашлык, сочные ребра, ароматные стейки и аппетитные колбаски. Все для идеального отдыха на природе. Сделайте ваш пикник незабываемым. Выбирайте продукты «Ратимир» и наслаждайтесь вкусом настоящего мяса. Приглашаем в наши фирменные магазины за вашим идеальным шашлыком.
6: Устали от боли в спине, шее или суставах? Медицинский центр «Биомеханика». Мы найдем причину и избавим вас от боли. Результат уже после первого приема. Звоните 2148.
7: 2148.
8: Биомеханика.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: А чем так вкусно пахнет?
12: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
11: А мне хватит?
12: Машенькины пироги такие большие, в них так много начинки, что хватит всем.
13: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
14: Стильные кухни и мебель от White Kitchen. Высокое качество, каждый проект особенный. White Kitchen. Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
15: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Дарите красоту. Подарочный сертификат в Beauty Club. Желанный подарок для каждой. Косметологическая клиника Beauty Club. Город Владивосток, Авроровская, 30.
17: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: Шикарные серебряные украшения Роберто Браво, созданные с итальянской страстью, теперь можно получить в подарок. При покупке одного, второе вы получаете бесплатно. В Италии умеют ценить красоту, а мы ценить вас. Ювелирный бутик Роберто Браво.
19: Акция действует до 31 мая. Подробности в Роберто Браво. ТРК Седанка Сити.
9: В меню «Хинкали» целая коллекция «Хинкали». С мясом, с крабом, с креветкой, овощные. Выбирай на свой вкус, дорогой. Отдохни в «Хинкали». Улица Светланская, 44. Проспект Столетия Владивостока, 124А.
4: Скоро в офисе банкет, а у вас посуды нет? Все без долгой подготовки возьми в «Планете упаковки». Разнообразная одноразовая посуда для банкетов, торжеств, магазинов, кафе, офисов, упаковка для цветов.
5: Агианский проспект, 54, второй этаж. Телефон 245-7875.
4: «Планета упаковки».
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243-15-55.
10: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: радіо «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке. Новости на радио «Монте-Карло».
1: Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик ДНС Сити». Таня Лебедева о событиях. Здравствуйте. Вкус приморского краба, натуральной арахисовой пасты и сочных мясных деликатесов с приморских ферм скоро попробуют жители всей России. Во Владивостоке прошла закупочная сессия. 20 местных производителей продуктов питания лично презентовали свою продукцию закупщикам крупнейших федеральных и региональных торговых сетей. Во Владивостоке дорожные работы начались и на улице Волховской. По данным мэрии, в перечне работ – возведение тротуара, ремонт бортового камня и пешеходного ограждения. Сейчас в разных районах города идет локальный ремонт, когда дорожники устраняют образовавшиеся ямы и неровности асфальта. А также продолжается реконструкция перекрестка Анны Щетининой, Днепровской, Выселковой, Бородинской. Набирает обороты комплексный ремонт улиц Невельского и Черняховского. В Владивостоке 9 мая пройдет шествие «Бессмертный полк» в память об участниках Великой Отечественной войны. Как уточняют в мэрии, построение колонны начнется в 9:00 возле остановки «Серая лошадь». Приходить можно с обычной фотографией любого размера, однако предпочтительный формат А3. Чтобы изображение не пострадало от возможной непогоды, рекомендуется его заламинировать. На этом пока все. Дальше музыка мирового класса.
2: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
3: Закрытая территория.
2: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
3: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
2: В шаге от дома детский сад, школа.
3: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
2: Звоните 202-95-78.
3: 202-95-78.
2: Застройщик ООО «СЗ ДНС-Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: Спонсор выпуска – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик Team Group Development. По данным Премгидромета, в среду во Владивостоке преимущественно без осадков, температура воздуха днем 13-15 градусов тепла, ветер умеренный до сильного.
2: Привет! А мы квартиру купили в ипотеку!
3: Это же дорого, снимали бы и дальше!
2: Мы успели на акцию «Ипотека выгодна» в ЖК «Сердце квартала». До 30 июня ставка ПДВ снижена до 1%. По семейной до 5, ежемесячный платеж от 22 тысяч рублей. Телефон 205-60-60.
4: Сердце квартала! Ипотека выгодна!
5: Застройщик ООО «СЗ Team Group Development». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода.
6: Реклама.
7: Слово может вдохновлять, а пространство – дарить радость.
6: Кварталы Чехова – это место, где создаются истории. Живописный променад, благоустроенная территория, кафе и ресторан придают району особую атмосферу. Для тех, кто ценит простор, действуют специальные условия на большие квартиры с выгодой до 3 миллионов рублей. Подробности в отделе продаж по телефону 2-901-101. Кварталы Чехова. Район Голубиная, Пать.
5: Застройщик ООО «СЗ-Сити Комплекс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Кто-то говорит, что Rolls-Royce – это медленно и дорого. Но его выбирают не за скорость, а за возможность оставить весь мир снаружи. За тишину, которая стоит миллион. Вот ваш личный Rolls-Royce в мире восстановления. Мы не предлагаем скидок, потому что не экономим на вашем комфорте. Безупречный сервис, полная конфиденциальность, выверенные техники сильной школы мастеров. Отключись от внешнего мира и полностью восстанови свой ресурс. 266-9585 karunaspa.ru.
9: Спецтехника «Люгонг». Выбор профессионалов. Поставка, гарантия, сервис, запчасти и выездное техническое обслуживание от авторизованного субдистрибьютора «Люгонг» на Дальнем Востоке. Компании Modern Machinery Far East. Большой выбор техники в наличии. Плюс 7-423-207-0502.
10: Серебряный ключ и шуфанский ключ – природная питьевая вода, добываемая в заповедной зоне Приморского края на глубине более 100 метров. Живительная сила природы.
11: Заказывайте в офис и на дом по телефону 262-0505, покупайте в магазинах города.
12: Стильные кухни и мебель от White Kitchen. Высокое качество, каждый проект особенный. White Kitchen. Делаем только красивую мебель на заказ. White Kitchen. Подробные обзоры и примеры проектов мебели смотрите в наших соцсетях. Везде мы White Kitchen VL.
13: Думаете, где провести детский день рождения, активный корпоратив или тимбилдинг? Добро пожаловать в Pixel Quest! Это не просто площадка, это новый формат развлечений. Портал в мир ярких эмоций. Здесь пол становится игровой зоной, а вы – главными героями динамичных игр, взрывной неоновой дискотеки и крутых шоу. Pixel Quest – ваш праздник под ключ. Забронируйте незабываемые эмоции прямо сейчас по телефону 8-924-126-94-76. Развлекательный центр Pixel Quest. Pixel Quest. Калинина 275. 8-924-126-94-76.
14: Скоро в офисе банкет, а у вас посуды нет? Все без долгой подготовки возьми в «Планете упаковки». Разнообразная одноразовая посуда для банкетов, торжеств, магазинов, кафе, офисов, упаковка для цветов.
15: Океанский проспект, 54, второй этаж. Телефон 245-7875.
14: «Планета упаковки».
16: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
17: Это тебе не спортзал, нельзя.
18: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
5: Застройщик ООО «СЗ Проект С-44». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
19: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Ух ты! Какое колечко! Наверное, кучу денег стоит.
21: Нет. В ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление, для вас от 8990 рублей за грамм.
22: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243 15 55.
0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло. Создание мгновенного фото. В мире фотографии есть кадры, которые становятся символами целой эпохи. Один из таких снимков был сделан в лаборатории Polaroid в середине 20 века. На фотографии главный химик компании Говард Роджерс. Он сидит за столом, окруженный тысячами крошечных бутылочек. С виду это обычный лабораторный стол, заставленный химическими растворами. Но именно так выглядела работа, из которой выросла технология мгновенной фотографии. В этих бутылочках красители, проявители, химические комбинации, которые команда Polaroid подбирала годами. Почти 15 лет ушло на то, чтобы приблизиться к идее мгновенной цветной фотографии. Более 5000 экспериментов, каждый из которых мог закончиться ничем или стать шагом вперед. Исторический кадр хранит множество деталей. Снимок сделан в 1950-х годах, когда над мгновенной фотографией работали практически вручную, смешивая, тестируя, ошибаясь и снова пытаясь. Говард Роджерс, сидящий на переднем плане, был человеком, которого можно назвать архитектором цветной фотографии Polaroid. Именно его исследования привели к созданию первой успешной цветной пленки, представленной миру в 1963 году. Возможность увидеть фотографию сразу после съемки изменила не только технику, но и само отношение к изображению. От семейных снимков до искусства и моды. А кадр со множеством флаконов часто вспоминают как пример того, что за любым технологическим прорывом стоит не только идея, но и огромная лабораторная работа и тысячи попыток. Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Автомобили Lysian официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров LiAuto. Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liautoofficial.ru. Lysian. Официально ваш. Предложение ограничено. Не является выездной офертой. Условия акции, перечень моделей комплектующих уточняйте у официальных дилеров или на сайте.
2: Звук – это музыкальный сервис.

0: Prime.
1: ООО «Звук 12 плюс». Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ ОГРН 111-77-46-89-840. Город Москва.
2: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: Пятерочка выручает.
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12 плюс.
4: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
1: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничение. 0 плюс.
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
7: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста Сплат в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
13: Вы слушаете «Радио

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробки передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
6: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Телефон рекламной службы. Радио Монте-Карло 8-499-577-77-99.
9: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: Реклама. Фрау Мода. Уже 32 года с вами. Спасибо, что выбираете нас, собираясь на свидание или в долгожданный отпуск. В честь своего дня рождения всю неделю с 1 по 4 мая дарим дополнительную скидку до 12%. Празднуем день рождения Фрау Мода вместе.
1: Шикарные серебряные украшения Роберто Браво, созданные с итальянской страстью, теперь можно получить в подарок. При покупке одного, второе вы получаете бесплатно. В Италии умеют ценить красоту, а мы ценить вас. Ювелирный бутик Роберто Браво.
2: Акция действует до 31 мая. Подробности в Роберто Браво. ТРК Седанка Сити.
3: А чем так вкусно пахнет?
4: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
3: А мне хватит?
4: Машенькины пироги такие большие, в них так много начинки, что хватит всем.
5: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
6: Дети растут не по дням, а по часам. Их осанка формируется прямо сейчас. Не упустите момент, пока детские кости и суставы пластичны. Предупредите будущие проблемы с позвоночником. Медицинский центр «Биомеханика». Экспресс-диагностика позвоночника и стоп. Звоните 2148.
7: «Биомеханика».
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Весна. Время строить и обновлять. В Prime Interior огромный выбор гранита для фасадов, ступеней, террас. А для дома – мрамор, оникс, кварцит в интерьер. Мы не просто продаем камень. Мы помогаем создать проект, который будет радовать десятилетия. Камень. Prime Interior. 276-71-71.
10: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Что это?
12: Это сезонный грандиозный ценопад в «Метеовосток». Скидки до 50% на кондиционеры, водонагреватели, камины.
11: И монтаж.
12: Успей до конца месяца. «Метеовосток». Огромный выбор и сезонные скидки. Звоните 275-4609.
11: «Метеовосток». Наша цель – ваш комфорт.
13: «Ратимир» открывает гриль-сезон. Нежнейший шашлык, сочные ребра, ароматные стейки и аппетитные колбаски. Все для идеального отдыха на природе. Сделайте ваш пикник незабываемым. Выбирайте продукты «Ратимир» и наслаждайтесь вкусом настоящего мяса. Приглашаем в наши фирменные магазины за вашим идеальным шашлыком.
14: А вы когда-нибудь мечтали
15: стать лучшей версией себя?
16: Beauty Club воплощает мои мечты о красоте лица и тела в реальность. Безоперационная ринопластика, коррекция фигуры на современном оборудовании, ну и, конечно же, все виды чисток и уходовых процедур в Beauty Club.
17: Клиника эстетической медицины Beauty Club. Совершенство уже сейчас.
16: Телеграм Beauty Club.
18: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
19: В меню «Хинкали» целая коллекция хинкали. С мясом, с крабом, с креветкой, овощные. Выбирай на свой вкус, дорогой. Отдохни в «Хинкали». Улица Светланская, 44. Проспект Столетия Владивостока, 124А.
20: Май в Шамбале. Время музыки и волшебства. 8 мая. Хиты, которые знает вся страна. Кавер-группа «Зверопой» исполнит легендарные песни группы «Звери». Районы, кварталы, дожди, пистолеты. Подпеваем все вместе. 23 мая. Мастера иллюзий покажут настоящую магию. Отдыхайте ярко на главных событиях весны.
21: Вход бесплатный 18+. Организатор «Нау Шамбала». Подробности на сайте visitshambala.ru.
22: Мы создали идеальный пазл для комфортной жизни. Жилой комплекс «Секвойя Парк». Продуманные планировки. Авторский двор. Детский сад у дома. «Секвойя Парк» создан из преимуществ. Больше на prime1.rf. В мае инвестируйте в преимущества со скидкой до 1 000 000 рублей.
23: Проект на финансирование ВДП ПАО. Застройщик АО «Prime Group». Проектная декларация на nash.dom.rf.
24: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» во Владивостоке 243 15 55.

0: радіо Монте-Карло. Ваш безупречний вкус в музиці. Новості на радіо Монте-Карло.
1: Спонсор випуска – ООО «Спеціалізований застройщик ДНС Сіті». Таня Лебедева о событиях. Здравствуйте. Вкус приморского краба, натуральной арахисовой пасты и сочных мясных деликатесов с приморских ферм скоро попробуют жители всей России. Во Владивостоке прошла закупочная сессия. 20 местных производителей продуктов питания лично презентовали свою продукцию закупщикам крупнейших федеральных и региональных торговых сетей. Во Владивостоке дорожные работы начались и на улице Волховской. По данным мэрии, в перечне работ – возведение тротуара, ремонт бортового камня и пешеходного ограждения. Сейчас в разных районах города идет локальный ремонт, когда дорожники устраняют образовавшиеся ямы и неровности асфальта. А также продолжается реконструкция перекрестка Анны Щетининой, Днепровской, Выселковой, Бородинской. Набирает обороты комплексный ремонт улиц Невельского и Черняховского. В Владивостоке 9 мая пройдет шествие «Бессмертный полк» в память об участниках Великой Отечественной войны. Как уточняют в мэрии, построение колонны начнется в 9:00 возле остановки «Серая лошадь». Приходить можно с обычной фотографией любого размера, однако предпочтителен формат А3. Чтобы изображение не пострадало от возможной непогоды, рекомендуется его заламинировать. На этом пока все. Дальше музыка мирового класса.
2: Объявляем старт продаж семейного квартала в ДНС-Сити.
3: Закрытая территория.
2: Большой двор, аттракцион для игр и развлечений.
3: Безбарьерная среда для прогулок с колясками.
2: В шаге от дома детский сад, школа.
3: И общественно-деловой центр с магазинами, фудкортом и игровым центром.
2: Звоните 202 95 78.